Рыцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, кивзе Дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.